0: поддержка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. Hungarian Web Radio Station. Super DJ.